0: ჩვენს რვისნახევარზე. სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к Шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Селиде прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее Словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части. История радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский. А сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
1: Тема дня.
2: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
2: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
3: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кондор. Кушетской студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
2: Первая радиостанция еще не государственная, а частная. Осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третья в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
3: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
2: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
3: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
4: Уж концом рока 1925, кратко пред Вяноцами.
2: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ханинска». Эти слова прозвучали в 10.00, но уже с 9.30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Виндзорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханиске это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что са то подарило, так гнеть на другий рок.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
0: Праве тенто датум покладаме за зачин.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему Братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: То провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тих потравин не было веля.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров, от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь, становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю,
6: это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка в тогда еще не была мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.

0: Отсюда из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнеш Беневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
1: Йозеф Ритнер народил в року 1868 в Йозефштадте.
2: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, в нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
0: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнеш Беневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив, и как раз Нюгат Мадяр Шорсаги Херато,

0: тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Нугат Мадяра Шурсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Ритнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
0: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Ритнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.